слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав-радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять, но Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ОРВВ, ОГРН, 124-770-047-19-19-142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы
2: закончились.
0: Остается последний шанс. И

0: августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нет времени объяснять, но в Олбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: РВВ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: FMTV на Мальте. Кэти Перри оказалась внутри огромной надувной бутылки. По задумке зрители должны были направить надувную бутылку с Кэти Перри к гигантской трубочке, установленной у сцены, чтобы там она продолжила выступление. Однако течение фанатов было в другую сторону. Практически вынесли Кэти Перри с данного фестиваля, на что просто Кэти начала кричать: «Верните, верните меня к сцене!» Но было бы интересно, если бы они ее додрейфовали до моря, и где-то сейчас кто-то бы плыл на яхте, повернул голову, и там просто Кэти Перри: «Верните! Верните меня к сцене! Я не так планировала!»
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: РВБ, ОГРН, 123-770-047-19-19-142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Главрадио.ру.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: в каком магазине можно купить все для школы?
1: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
2: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-4043. ИНН 770-329-54-63.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
8: РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-140-2-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026.

каждый герой.

0: 7 утра в столице.
1: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Действительно, летний сезон продолжается. Красавцы Love Radio здесь. Красавцы Love Radio с тобой. Меня зовут Макс Фабиан. Не удивляйся, почему я сейчас у микрофона. Все потому, что весь этот месяц мы будем с тобой вместе просыпаться, пить кофе, слушать крутую музыку. Ну и, конечно же, наслаждаться летом. Буквально вот позавчера стартовал третий месяц этого летнего сезона. И как-то уже немножко грустно, что поллета позади, уж даже две трети, а мы еще даже некоторые не искупались, не были в отпуске. Но ничего, давай наверстывать все, что еще мы не успели получить с тобой от этого лет. Ну и, конечно же, крутая музыка. Прямо сейчас послушаем DJ Gosh, Jason Derulo, Melody Michika. Оставайся неподалеку.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Е-е-е, здесь в эфире Love Radio. Еще раз можно повторить. Е-е-е, Heads Will Roll в ремиксе A-Track. Такая музыка, конечно, ностальгическая. Навевает у меня желание вернуться где-то в 2007-2010, когда именно такое звучание было в новинку. И мы все ходили по клубным, барным площадкам, изучали музыку со всего мира. Было классно, но и сейчас тоже хорошо. А вот этот трек, наверное, вошел в золотую коллекцию лично моего музыкального плейлиста. Красавцы Love Radio здесь, с тобой, меня зовут Макс Фабиан. Продолжаем просыпаться, давай друг друга разбудим хорошими новостями, они сегодня будут, ну а пока крепкий кофе нам не помешает. Погнали дальше.
1: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: останусь. Аутентичная лирика здесь в эфире Love Radio. Очень красивая работа, супер новиночка. Ну, дает он все-таки, дает он вайб. Ну, а прямо сейчас наш гороскоп, там тоже будет вайб. Вы ворветесь в рабочую неделю с блестящими планами. Ваша практичность заложит прочный фундамент карьерного роста.
1: Близнецы.
0: Легкость в переговорах поможет вам легко заключить очень выгодную сделку.
1: Раки.
0: Мудрое компромиссное решение принесет вам успех в будущем.
1: Львы.
0: Ваше личное обаяние без труда откроет любые закрытые двери.
1: Девы.
0: Проявленная внимательность к деталям убережет ваш проект от досадных ошибок.
1: Весы.
0: Ваш дипломатический талант поможет помирить коллег и наладить атмосферу в коллективе.
1: Скорпионы.
0: Возьмите инициативу в свои руки и добьетесь своего.
1: Стрельцы.
0: Ваша широта взглядов и оптимизм заразят энтузиазмом все вокруг.
1: Козероги.
0: Четкое планирование дня позволит вам выполнить задачи в два раза быстрее.
1: Водолей.
0: Свежий взгляд на рутинные обязанности принесет вам быстрый успех.
1: Рыбы.
0: И что у нас у рыб? Мягкая тактика обещания поможет легко и без стресса войти в рабочий ритм. Так что входим в рабочий ритм. Все знаки зодиака прямо сейчас. И дальше много хорошей музыки, новостей, ну и, конечно же, классного настроения. Красавцы, Love Radio с тобой. Погнали дальше.
2: Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: Ру. Красавцы. Лав-радио. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Мамбектор, Daniel in the morning. Только что здесь в эфире Love Radio, в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Мы с тобой продвигаемся дальше, уже 7.48 в столице. Потихонечку просыпаемся и настраиваемся на понедельник. Понимаю, что не очень весело с утра раньше просыпаться. Но мы все-таки это сделаем. И я напомню, что уже для двух слушателей Love Radio на это лето точно стало особенным. Их мы поздравляем. Я имею в виду победителей грандиозного летнего проекта «Билеты в лето», который уже скоро отправится в Грецию и Италию. Их ждут морские круизы из Сочи на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Но вот если ты хочешь стать третьим счастливчиком, тогда участвуй в финальном этапе нашего летнего движ, который мы назвали «Турецкий вайб». Внимательно слушай эфир, и сказочное путешествие может стать твоим. Ну а все подробности и правила акции найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Мы же послушаем с тобой до конца текущего часа Tame Impala, Джинни, Дракула, дальше Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд, Силуэт.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Красавцы Лав Радио пришли возбудить. Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
6: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
12: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
13: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
14: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи, но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

0: 8 утра в Москве. Love
1: News. Банки обяжут раскрывать полную информацию о продуктах. Ваня Дмитриенко установил рекорд. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Банки нашей страны с 1 сентября 2027 года будут обязаны давать полную информацию о продуктах и услугах. Это касается условий переводов, депозитов, кредитов, а также обслуживания карт в офисах, на сайтах и в приложениях. Финорганизации, как правило, делают акцент на самом привлекательном, а риски и специальные условия замалчивают или раскрывают не в полном объеме. В МВД рассказали, как защитить свои аккаунты в социальных сетях и мессенджерах. Для каждого онлайн-сервиса необходимо создать отдельный сложный пароль, удалять неиспользуемые учетные записи, завершив активные сессии на сторонних ресурсах, использовать двухфакторную аутентификацию, не передавать третьим лицам коды подтверждения сообщений и установить на все гаджеты антивирус. Ваня Дмитриенко выступил в Лужниках и попал в Книгу рекордов России. Музыкант стал самым молодым исполнителем, кому удалось собрать этот стадион. Напомню, артисту 20 лет, а Лужники вмещают более 85 тысяч зрителей. Фильм «Человек-паук. Новый день» показал второй по величине сборов мировой старт в истории кино. Он заработал больше 900 миллионов долларов за дебютные выходные. Лидером остается лента «Мстители. Финал» со сборами больше 1 200 000 000 за первый уикенд. Кто из детей знаменитости отказался от фамилии родителей, узнаешь на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Хозяева домашних животных в среднем живут на 8 лет дольше. По словам ветеринаров, питомцы уменьшают стресс, повышают физическую активность и улучшают настроение своих владельцев. Главное – играть и проводить с ними время каждый день. О других интересных событиях узнаешь ровно через час. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Желаю тебе классного дня.
0: Этот день, несмотря на то, что это понедельник, вроде как тяжелый день, обещает быть классным, а жарким. Но если у тебя есть возможность сегодня прогуляться, например, на роликах покататься, то обязательно исполни это. Ну а мы продолжаем.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Ну а кто прямо сейчас не катается на роликах и не планирует сегодня, только просыпается и движется в сторону своей любимой, подчеркиваю, любимой работы, то красавцы Love Radio с тобой. Всем большой-пребольшой привет. Давайте уже, наконец, начнем сегодня общаться и коммуницировать. Так вот, давайте поговорим о том, что услуги. Некоторые из нас оказывают, работают в сфере услуг, но и у нас, естественно, есть друзья. Так вот, услуги друзьям вот вы оказываете за полную стоимость или же, например, со скидкой, ну или просто бесплатно, без какой-либо оплаты. Рассказывайте, ну а я пока что приведу пару примеров, вот, например, мастер маникюра вы, да, и к вам пришла подружка, вот платит ли она вам полную стоимость или как-то по скидочке, по-свойски, или иногда, может быть, бесплатно это делать. Ну или вот, например, ремонт другу дома, вы супермастер на все руки, возьмете с него оплату по какой стоимости, по 100%, ну или подешевле. Пишите в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6, ну или в наш канал. Абсолютно все зачитаю, будем обсуждать. Ну а пока что. Пока что Джон Саммит Девол, Джулия Чёрч с новинкой Shades of Blue.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Какая красивая работа от белорусского артиста Holy Flame. Там, ну, здесь в эфире Love Radio, утреннее шоу «Красавцы» с тобой. И мы продолжаем наше общение на тему платных или бесплатных услуг форум. Погнали.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Так, я у вас спросил в социальных сетях. Услуги друзьям надо оказывать за их полную стоимость или со скидкой, или, может быть, вообще бесплатно. Пишите свои мнения в наш мессенджер Max 8-915-300-106-6, ну или в канал под кружочком, там есть куда написать. Так вот, рассказываю, нам уже пишут наши слушатели. Привет, Макс, со мной здоровается. Привет. По поводу услуги. Значит, друг работает у человека парикмахером около дома, делает прическу. И не только нашему слушателю. В общем, в итоге прическа стоит 1500 рублей, но друг говорит, для тебя сделаю скидочку, и все обходится за 600 рублей. Почти в 3 раза скидочку получает наш слушатель от своего друга барбера, и это очень круто. Ну, вообще, я считаю, если ты можешь сделать скидку, и ты понимаешь, что твое финансовое положение тебе, ну, как бы не обязывает там сводить концы с концами и брать полную стоимость, потому что у тебя просто нет денег, чтобы сегодня-завтра там себя прокормить, квартиру оплатить, то можно сделать приятное. Мне кажется, карма так работает, и потом тебе вернется. Ну, вот если ты сделал скидку 900 рублей за стрижку своему другу, ну, наверное, 3 раза больше тебе точно придет. Я очень надеюсь, что все именно так работает. Ну, а вы пишите в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6. Услуги оказываете за полную стоимость со скидкой, ну или вообще бесплатно. Ну и вообще, как вы с этим разбираетесь? Им пока что Адам Ламберт, Under the Rhythm.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: Baby Goo здесь на волнах Love Radio. It goes like или на-на-на в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Ну, а мы продолжаем в этот понедельник обсуждать услуги. Платные или бесплатные? Погнали в форум.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Все, что касается платных или бесплатных услуг, здесь в эфире Love Radio в утреннем шоу «Красавцы» обсуждаем с тобой. Так вот, маникюр, ремонт, какие-нибудь туристические услуги. Ну, в общем, все, за что можно брать или же не брать деньги, обсуждаем. Так вот, вы считаете, что своим друзьям нужно оказывать услуги по полной стоимости или же подешевле как-то, или если совсем любимые друзья, уже практически члены семьи, вообще бесплатно. Все, что вы думаете по этому поводу, пишите в наш Макс 8-915-300-106-6 или в канал под кружочком есть куда написать. Ну а пока что зачитаю комментарии. Зали нам пишет: недавно наши друзья безвозмездно собрали площадку сыну, игровую, я так понимаю, площадочку, и не поленились поехать за 70 километров от Москвы, чтобы это сделать. И на моем опыте все было бесплатно, ну или у меня никто не работает в сфере услуг. Ну, услуги и помощь тоже нужно разделять, но если это по твоей профессиональной теме, конечно же, мне кажется, очень приятно, когда тебе говорят: да не надо, ну не надо мне ничего с тебя, не надо. А потом, когда человеку что-то потребуется от тебя: ну ты помнишь, я тебе недавно там вот собрал площадку для сына, можешь отвезти, пожалуйста, меня в аэропорт в 3 часа утра ночи? И ты такой думаешь: ну как-то я не хочу вставать или вообще не ложиться. Ну надо, это же мой друг. И вот так вот дашь на дашь все происходит. Ну, я надеюсь, что все взаимно. Так что погнали дальше. Пишите, не забывайте, обсуждаем весь этот час.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: радио, everything's fine, все хорошо, то самое чувство, когда ты в отпуске и тебе никуда не надо, ну или в принципе у тебя в жизни все сложилось. Завидуем, но и конечно же продолжаем обсуждать в нашем форуме.
1: Форум, а что думаешь ты?
0: Оказание услуг друзьям, платное, бесплатное, ну или по скидкам, все, что приходит вам в голову, ну или может быть то, чем вы занимаетесь профессионально в своей жизни, ноготочки, маникюр, там реснички, все остальное, косметология или же что-то по дому вы делаете, астрология тоже, почему бы и нет. Так вот, ваше мнение пишите в наш канал Макс, наш мессенджер Макс, 8-915-300-106-6, ну или в канал, там под кружочком есть куда написать. Так вот, давайте пообщаемся, что думают и пишут наши слушатели. Денис говорит: доброе, бодрое утро. Доброе, Денис. Если это касается куда-то отвезти и недалеко, то я бесплатно помогаю своим знакомым, он пишет. Ну а если куда-то ехать далеко, то берут только за стоимость бензина. А если какая-то помощь требуется, не связанная с поездкой, к примеру, ну там, с переездом или собрать какую-то мебель и все в этом роде, то вообще никаких денег не беру с друзей. Ну, филантроп, Денис, практически. Ведь когда-то, он пишет, и мне тоже может понадобиться помощь, и ко мне придут, и тоже помогут взаимовыручкой. Но бывает, Денис, знаете как еще? У человека личные границы. Он говорит тебе прямо и откровенно: слушай, я помню, да, ты мне помог, спасибо тебе огромное еще раз, но ты знаешь, мне это неудобно, это не в моих, там, не знаю, нынешних интересах, мгновенно, в моменте. Ну или же там, то есть просто человек говорит: не хочу, ну вот мне лень этим заниматься, так что извини, дружище, ну вот как-то так. Нам с тобой нужно разобраться, чтобы, ну, как бы ты не обижался тоже, поэтому может быть, дальше мы и поможем друг другу. И тут ты сидишь и, как бы, знаешь, всю эту и лапшу, и все остальное там с себя убираешь. Думаешь, вот ты, зараза, да? Вот ты нехороший человек, редиска, пес. Я тебе больше не помогу. И вообще, стоит ли на это обижаться? Не знаю, у каждого свое мнение, но так или иначе. Что же вы думаете, как правильно оказывать услуги своим друзьям? За полную стоимость или же по скидке? Ну, или вполне себе можно как-то бесплатно. Ладно, с этим разобраться.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: новая песня о любви.
1: Всем салют! Это группа Gayazus Brothers. Лови наш трек «Санта Лючия» и делай дэнс под эгидой любви.
0: В эфире Love Radio.

0: 8.47 в столице, утреннее шоу «Красавцы Love Radio» с тобой. Здесь же Black Eyed Peas, Шакира, Дэвид Гетта, «Don't You Worry», «Не переживай». А мы не переживаем, мы просыпаемся и движемся в сторону наших побед в этот понедельник и обсуждаем платные или бесплатные услуги для друзей в форуме, конечно.
1: Форум, а что думаешь ты?
0: Что думаешь ты, спрашиваю я тебя по поводу оказания услуг своим друзьям. Платные они, бесплатные для них, или же, может быть, по какой-то...

0: удовольствием делаю скидки только тем людям, кто их не выпрашивает. Я тоже считаю, что это очень приятно, потому что когда человек каждый месяц со мной или насколько часто к тебе приходит, ну что, сегодня сделаешь ли мне скидочку, а ты говоришь, нет, не сделаю, потому что у меня ипотека впереди, у меня кредит, у меня вообще дети без памперсов ходят, не сделаю я тебе скидочку, в прошлом месяц сделала. И все, тут вот ваша дружба может дать трещину. Ну, надеюсь, так оно и не, конечно же, не произойдет. Ну, а что думаешь ты по этому поводу? Пиши 8-915-300-106-6, мессенджер Макс, ну или же в наш канал под кружочком. Ну, продолжим, конечно же, все это обсуждать, а пока небольшая пауза, потом Дати, Take Me There.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточный рынок. 6+.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru. Алтыбанк 0+.
6: Нет времени объяснять. На Волберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: 9 утра в Москве. Love
1: News. Власти готовят новую меру поддержки семьи с детьми. Love Radio разыграет отдых мечты. Меня зовут Галя Ростова.

0: планируется привязать к средней заработной плате по региону. 25% от нее будут получать родители детей начальных классов, 30% учеников с 5 по 9 и 35% мамы и папы старшеклассников. Деньги предлагается выплачивать не позднее, чем за месяц до начала учебного года. События второго сезона «Оно. Добро пожаловать в Дерри» будут происходить в 1935 году, за 27 лет до первого. В основу ляжет история банды Брэдлин из романа Стивена Кинга. По словам создателей шоу, важной частью новых эпизодов станут Великая депрессия и мрачные социальные реалии того времени. Сценаристы уже работают над продолжением. Всего авторы планируют 3 сезона. Действие последнего перенесется еще дальше в прошлое, 1908 год. В эфире «Лав Радио» идет финальный этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Турецкий вайб». 14 августа мы определим третьего победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы оказаться в финале, звони после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции на сайте lavradio.ru. Возрастное ограничение 18+. Житель Индии отжался под водой 86 раз на одном вдохе. Добиться успеха Камалу помогли занятия йогой. Мужчина может не дышать до 6 минут, продолжая при этом выполнять физические действия. К слову, это уже третий рекорд Гиннесса в копилке индийца. В 2020 году он сделал 21 асану под водой и выпустил 72 воздушных кольца также под водой. Это были новости Лав Радио. Галя Ростова.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
2: Йога – это, конечно, очень хорошо, но мы переходим к тем новостям, которые мы заслужили. Домашние животные, вот тут напишут, продлевают жизнь своих хозяев на целых 10 лет. Заявляют так ветеринары. По их словам, питомцы лечат нервную систему людей, снижают стресс и помогают справиться с выгоранием. Вот, например, урчание кошек эффективно расслабляет и облегчает симптомы при болезнях сердца. Но я извиняюсь, у меня тоже есть кот. Уже достаточно много лет, но он не умеет урчать, ну или делает он максимально это скромно, так, чтобы ни одна живая душа в этом мире это не услышали. Да, он красивый, да, я его тоже сильно люблю, но вот как мне обезопасить себя в таком случае от болезней сердца, чего там, нервных срывов и всего остального, от чего лечат домашние питомцы? Я не знаю, ну вот, может быть, вы мне подскажете, он не урчит, просто вот он молчаливый кот, он бывает, иногда издает какие-то звуки, но, скорее всего, это закапывание чего бы то ни было. Так вот, хорошо, когда урчат домашние животные, но вот стоит как-то разобраться и дать совет тем людям, у кого просто молчаливые коты и кошки. Ладно, погнали дальше, послушаем крутую музыку. «Медуза», Генрика Мамайл, «Don't Wanna Go Home» прямо сейчас. Это «Красавцы, просыпайся».
1: Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: Вибирекса Painless New Religion. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Меня зовут Макс Фабиан. Еще раз всем привет. И хочу тебе после этого крутого трека напомнить, что в нашем эфире продолжается третий этап суперпроекта «Билеты в лето». Вау! Его мы назвали «Турецкий вайб». Главный приз — это морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено» All Inclusive. Так что лови сигнал ведущего, дозванивайся в эфир и занимай свое место в нашем большом финале. Ну а 14 августа мы определим победителя, который пополнит копилку впечатлений незабываемым путешествием. На все подробности, конечно же, найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Ну а совсем скоро Тедди Свимс присоединится к нам. Мистер Know It All, будь с нами.
1: Красавцы, Love Radio. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Монки, невероятно, только что здесь на волнах Love Radio. Максимально красиво продолжаем утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Это понедельник, 9:30 в Москве. Ну и, конечно же, пришло время обратиться к звездам. Star Trip немедленно.
1: 3, 2, 1. Star Trip.
2: Овны.
0: Вы ворветесь в рабочую неделю с блестящими планами, Овны.
2: Тельцы.
0: Ваш практичность заложит прочный фундамент карьерного роста.
2: Близнецы.
0: Легкость в переговорах поможет вам легко заключить очень выгодную сделку.
2: Раки.
0: Мудрое компромиссное решение принесет вам успех в будущем.
2: Львы.
0: Ваше личное обаяние без труда откроет любые закрытые двери.
2: Девы.
0: Проявленная внимательность к деталям убережет ваш проект от досадных ошибок.
2: Весы.
0: Ваш дипломатический талант поможет помирить коллег и наладить атмосферу в коллективе.
2: Скорпионы.
0: Возьмите инициативу в свои руки и добьетесь абсолютно всего.
2: Стрельцы.
0: Ваша широта взглядов и оптимизм заразят энтузиазмом все вокруг.
2: Козероги.
0: Четкое планирование дня позволит вам выполнить задачи в 2 раза быстрее.
2: Водолеи.
0: Свежий взгляд на рутинные обязанности принесет вам быстрый успех.
2: Рыбы.
0: И что же у нас у рыб? Мягкая тактика общения поможет легко и без стресса войти в рабочий ритм. Все знаки зодиака прямо сейчас входят в рабочий ритм, ну а через пару минут Шон Мендес «There's nothing holding me back».
3: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: круглосуточно. Красавцы. Лав Радио.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: крутым настроением заряжает нас Шон Мендес с треком «There's nothing holding me back» в эфире Love Radio. Да и в принципе в Москве 9.40. Это утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Хочу пригласить тебя с большим-пребольшим удовольствием поиграть со мной прямо сейчас в игрушку под названием «Сорванцы». Будем угадывать стоимость прямого перелета в один из городов, который я загадал. Так что прямо сейчас пиши в наш мессенджер «Макс» по номеру 8-915-300-106-6. Пиши «Я хочу», пиши «Очень хочу», пиши слово «сорванцы». Ну и вообще, по-любому можешь определить, как ты вот обозначишься там мне, чтобы я увидел твое сообщение и понял, что именно тебя нужно взять в эфир. Так что погнали, пиши 8-915-300-106-6.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Маль только что был здесь в эфире Love Radio. Ну, а я с удовольствием поиграю сейчас в сорванцы, в игрушечку, где мы угадываем стоимость прямого перелета эконом-класса в один из городов мира. У меня Андрей на связи. Андрей, привет.
1: Привет, привет.
0: Как твои дела? Чем ты занят? Откуда ты?
1: Я из Калининграда.
0: Из Калининграда. Чем занимаешься в этот понедельник?
1: Еду на работу.
0: Как все скучно. Ну, мне кажется, пришло время для того, чтобы настроение твое немножечко получше стало, несмотря на то, что оно, в принципе, у тебя в порядке, да?
1: Да, все отлично.
0: Давай тогда поиграем с тобой в игрушку. Я назову тебе стоимость билета на одного человека эконом-класса из Москвы в какой-то город, в одну страну. Ну, твоя задача выбрать какой-то из трех городов, который я назову тебе. И вот именно он является нашей целью назначения. Окей?
1: Окей.
0: Сегодняшняя наша цена 13 841 рубль. 13, почти 14 тысяч на одного эконом-класса. И куда же мы с тобой летим? Смотри, это Ереван, это Калининград или это Стамбул?
1: Я думаю, Калининград.
0: Почему ты так думаешь? Потому что это твой родной город?
1: Наверное, да. Но можно взять подсказку.
0: Подсказка, да. Для того, чтобы подсказку ты получил, тебе нужно признаться в любви одному человеку. Готов?
1: Готов.
0: Погнали.
1: Признаюсь в любви своей дочери. Анастасия, я тебя очень сильно люблю. Если ты меня слышишь, то позвони мне.
0: Как мило. Настенька, надеюсь, ты прямо сейчас слушаешь своего папу, который пытается улететь в Калининград за 13 841 рубль. Так вот, подсказка такая. По всему этому городу стоят крошечные фигурки сказочных существ хомлинов.
1: Это Калининград.
0: Это Калининград, абсолютно верно. Андрей, слушай, ну, я не знаю, как так получилось. У нас загаданный город, ты прямо отсюда позвонил. Я пытался вот, ну, не спалиться, чтобы, ну, не дать тебе такую подсказку, как будто ты уже заранее все знаешь. Я тебя поздравляю, дарю тебе набор белоснежной улыбки от Президент, белоснежные зубы и свежее дыхание в любой ситуации. Призовой набор включает отбеливающую пасту White, укрепляющая For Calcium, щетка с минералами и алмазной полировкой, а также освежающий отбеливающий спрей с мятным вкусом. Я тебя поздравляю. Будешь теперь хорошо пахнуть с утра и вечером перед сном. Андрей, давай еще какие-нибудь приятности из Калининграда от тебя услышим. Какой крутой факт о своем городе знаешь?
1: Да много все знаю. Просто все не перечислить. Эфира не хватит.
0: Самый-самый вот, который приходит тебе в голову прямо сейчас.
1: Ну, Курская коса, самый бомбовский.
0: Туристическое место.
1: Да.
0: Все направляемся в Калининград за 13 800 на Курскую косу. Андрей, тебе спасибо огромное, ты крутой. Ну а прямо сейчас Дмитрий Вегас, Дэвид Гетта, Ларин Пам-Пам.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Марин Пам-Пам здесь в эфире Love Radio. Ну а до конца этого часа Пам-Пам вместе с нами также сделает Шакира и Burna Boy. Только этот Пам-Пам будет называться чуть по-другому. Дай-дай. Работа. Далее послушаем Тиму Белорусских, его новинку «Мысли». Кстати, Тима отметился в нашем эфире в прошлую пятницу. Ну и в финале часа Loud Luxury, Захара, Колорадо.
1: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-4043. ИНН 770-329-54-63.
10: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
13: РВБ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
14: Ставите лайфхак от семейку Каяк.
15: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк, бонусами спасибо.
16: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
17: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
18: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги. До 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru.

0: Москве 10 утра. Love
1: News. Срок владения жильем для продажи без налога могут уменьшить. Россиянам дали советы при использовании банкоматов. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили уменьшить с 5 до 3 лет срок владения жильем, после которого его можно продать без уплаты подоходного налога. Кроме того, депутаты хотят освободить от НДФЛ граждан, если они продают унаследованную недвижимость и направляют деньги на приобретение другой квартиры. В МВД рассказали, как не стать жертвой обмана при использовании банкомата. Необходимо выбирать точки внутри отделений банка и внимательно осматривать картоприемника и клавиатуру на наличие посторонних элементов. При их обнаружении нужно позвонить в кредитную организацию. Кроме того, при вводе пин-кода необходимо закрывать клавиатуру рукой. Облигации и фонды денежного рынка могут стать выгодной альтернативой вкладам на фоне снижения ключевой ставки. По словам экспертов, длинные облигации федерального займа с фиксированным купоном позволяют закрепить текущую высокую доходность. Специалисты считают оптимальной стратегией на год сочетание коротких ОФЗ и денежного фонда. Лаврадио стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие и шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами, слушай Лаврадио там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Люди чаще выбирают симпатичных психотерапевтов с милой внешностью, даже если их навыки не отличаются от опыта остальных коллег. Как выяснили иностранные ученые, дело именно в симпатии к красивым лицам, а не в предвзятом отношении к другим. Еще больше новостей в группе Лаврадио ВКонтакте. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня.
2: Красавцы Лаврадио. Летний сезон.
0: Лето продолжается, летний сезон в самом разгаре от «Красавца Лаврадио». Движемся дальше, уже 10.02 в столице. Новость из Японии прилетела. Строительная фирма там рассказала, что из-за сильной жары в кабинке туалетов добавили вентиляторы и искусственный туман. Представляешь, до чего дошли японцы. В общем, сотрудникам другой компании там же, в Японии, сократили рабочий день из-за той же жары на стройплощадках. А в июле люди вообще работали только с 7 утра до 13 часов дня местного времени. Вот практически как я. Еще одна организация в Японии делает особую рабочую форму, когда человек потеет, ткань охлаждается, а служба доставки еды стала обеспечивать курьеров питьем. Но мне кажется, с таким энтузиазмом в Японии в туалетных кабинках скоро сделают какое-нибудь окошечко, и там будут выдавать охлаждающий напиток, вам матча на кокосовом, на банановом молоке. В общем, пока вы справляете свою нужду, вы еще и попьете, а может быть и пообедать успеваете. Главное, долго там не проводите время, это вредно для здоровья. Мы движемся дальше, впереди лучшая музыка для тебя. Hugel, Emil Angel, Alternate, Moving to the Sun, трек номер 1 в мире прямо сейчас.
2: Спонсор рубрики «АО Суточно».

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Крутейший бенгер только что был в эфире Love Radio. Я напоминаю тебе, что это утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Айсгергерт и Зиверт с треком «Банк» только что прозвучали. Еще хочу тебе рассказать, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и также смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Рассказываю, что это. Это специальная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или сообщения о знакомствах окажутся еще на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Проект можно смотреть по четвергам в 16:00 по московскому и по пятницам в 9 утра. Категория 16+. Ну а впереди нас ждут только лучшие эмоции, суперхиты. Диджей Гоша, Джейсон Деруло, Мелоди, Мичика, будет Амчи и Алиша с новинкой «Черновик».
1: Красавцы Love Radio. Летний сезон. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: тобой. Мы продолжаем наше движение. Звездные новости подлетели, подъехали, буквально свеженькие, как из печи. Вчера Ваня Дмитриенко вечером в Лужниках собрал 70 тысяч человек и попал в Книгу рекордов России. Певец стал самым молодым артистом страны, собравшим стадион Лужники. Я видел короткий ролик вертикального формата с его концерта в Лужниках вчера, и шел вечером проливной дождь. Он стоит под дождем, весь промокший и счастливый. Естественно, заряженный сердцами и энергетикой 70 тысяч человек. Ну и, конечно же, помнится, что 6 лет назад примерно Ваня спел «Ты Венера, я Юпитер», может быть, чуть-чуть больше. И за этот короткий срок, а для артиста взлететь с уровня ноунейма до того, как ты собираешь, когда ты собираешь Лужники, 7 лет, это вообще не срок. Это как неделя прошла, так что Ваню Дмитриенко мы поздравляем все, радуемся за него, ждем новых хитов, ну и, конечно же, Лужники 2. 100% будут.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Season от Dua Lipa здесь в эфире Love Radio. Ты слушаешь утреннее шоу «Красавцы Love Radio», 10:49 в столице. Пришло время прощаться. Напомню, что сегодня мы с тобой обсудили, надо ли брать деньги и плату за услуги своим друзьям, родственникам, а может быть и, в принципе, по полной стоимости пройдут, ничего страшного. Зато потом, может быть, сами предложишь что-нибудь сделать.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
2: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
14: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
15: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
16: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
17: Телеканал «Пятница» представляет.
18: Я наследник рэпера Гуфа.
19: Младшая сестра Мии Бойко.
20: Я сын Алены Свириной.
17: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
21: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи, но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

0: Москве 11. Всем привет. Love
1: News. Россиянам назвали запретные темы для публикации в социальных сетях. В Москве открылись точки продаж арбузов. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В МВД рассказали, что нельзя публиковать в социальных сетях. Это адреса проживания, учебы и работы, информация о семье и близких, а также политические и религиозные взгляды. Все это могут использовать мошенники. Незнакомцам в личных сообщениях лучше не отвечать, а странные активности необходимо сообщать модераторам. Банки и власти обсуждают создание нового продукта – рыночного образовательного кредита. Он позволит получать финансирование на обучение по любым специальностям, а не только по приоритетным, как в настоящее время. Кроме того, обсуждается изменение расчета долговой нагрузки для студентов, чтобы кредитные организации могли выдавать такие займы без нарушений требований. В столице начался сезон арбузов и дынь. Точки продаж открылись на улицах города. Туда привозят продукцию фермеры не только из Дагестана и Астрахани, но и из Тамбовской области. Ариана Гранде возьмет паузу в работе после окончания своих гастролей. Певица приняла такое решение на фоне слухов о здоровье. В социальных сетях активно обсуждают резкую потерю веса и общее физическое состояние исполнительницы. Нюша и Тони выпустили новые песни. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что забегай. В Америке полиция провела необычную операцию по выявлению водителей, которые сидят за рулем в телефонах. Один из сотрудников 6 часов притворялся кустом. Компанию ему составил коллега, надевший футболку с надписью «Не коп». Вместе мужчины фотографировали нарушителей, в итоге мастера маскировки выписали более 70 штрафов. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. О других актуальных событиях узнаешь чуть позже.
0: Очень креативные, конечно, полисмены в Америке, но зато очень действенно много штрафов. Мы же с тобой без всяких штрафов и штрафных санкций движемся вперед. Кайли Миноук, In Your Eyes на старте этого часа. Меня зовут Макс Фабиан. Всем привет.

0: J-Hope, Miguel, Sweet Dreams здесь в эфире Love Radio, 11.20 ровно в Москве. И после этой красивейшей работы я с удовольствием спешу пригласить тебя принять участие в проекте «Билеты в лето». Турецкий вайп у нас в самом разгаре. Собираю список финалистов этого проекта, этого этапа. Ну а финал сам пройдет 14 августа в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Именно тогда я вручу одному из наших слушателей поездку в Турцию на белоснежном лайнере. Прямо сейчас звони в нашу студию по номеру 84959561066 и занимай свободную каюту в нашем виртуальном, пока что виртуальном лайнере.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Лакоста в эфире Love Radio передает привет всем, кто пахнет Tom Ford. Недешевый, на самом деле, аромат Cherry Lady в эфире Love Radio. Переходим в проект.
1: Билеты в лето. Турецкий вайб.
0: Ну и, кстати говоря, недешевый приз у нас в проекте «Билеты в лето. Турецкий вайб». За него борется буквально вся страна, но чуть удачливее. Сейчас оказалась Ольга из Ярославля, которая дозвонилась к нам первая. Оль, привет.
2: Да, здравствуйте.
0: Как твои дела? Ты чем занимаешься?
2: Все хорошо. Я выходная. Всегда дозвонился вам второй раз в понедельник.
0: Отлично. Ты пыталась дозвониться в предыдущие проекты, но что-то не срослось тогда.
2: Да.
0: Угу. Я понял. Давай попробуем сейчас сделать так, чтобы ты оказалась в большом финале. Окей?
2: Да, окей.
0: Смотри, нужно выбрать... я слышу себя, у тебя что-то там играет, приемчик какой-то или что-то такое.
2: Нет, ничего не играет, ничего.
0: Надеюсь. Нужно выбрать место, свободную каюту в нашем пока что виртуальном лайнере. У нас 3 палубы и 10 кают. Куда бы ты заселилась? Там, где, конечно, людей нет.
2: Ну, давайте попробуем, где нет людей. На 3-ю палубу, 4-ю каюту.
0: 3-я палуба, 4-я каюта. Ты говоришь уверенно. Ты там остаешься.
2: Да.
0: А давай проверять,
2: конечно.
0: насколько ты удачлива.
3: Добро пожаловать в каюту.
2: Ура!
0: Ты не только удачлива, но ты еще и точна. Эта каюта за тобой, в большом финале ты уже находишься прямо сейчас. Ну
2: спасибо,
0: и...
2: спасибо.
0: Получается, Турция чуть ближе к тебе становится.
2: Да, наверное. Будем надеяться.
0: Да, материк мы, конечно, не подвинем, но твой выигрыш чуть ближе, конечно же. Я желаю тебе классного понедельника, шикарных эмоций и 14...
2: Спасибо вам также.
0: 14 августа обязательно слушай нас. Спасибо и тебе. Ну а прямо сейчас Temper City, Self-Aware, дальше Леша Свикнюша, пробуди.
1: Билеты в лето в эфире Love Radio.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав-радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: слушаешь Love Radio.
1: Только что в эфире Love Radio прозвучал Jet Plane. Это танцевальный хитяра от Rehab, Vice и JP Cooper. Мы же с тобой отправляемся завершать этот час и это утро по московскому. 11:52 уже практически здесь. Кайго, Макс Макнаун. Это новинка в нашем эфире Take Me Back. Прозвучать через минуту-другую. The Weeknd, Open Hearts в финале часа. Я же Макс Флабиан. На этом тоже попрощаюсь с тобой. Завтра услышимся и увидимся в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все, пока.
2: Реклама.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».

0: спасибо за покупки в категориях одежда и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

Столица Полдень. Колоссальный и традиционный Лав-радио привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 Юлия Паршут в Анатеке Дените, на старте Камли Харрис и Джизи Сатисфай. Меня зовут Максим Абдуллин. Всем хорошего дня.

0: Юля Паршута только что в эфире Love Radio. Кстати, уже 5 сентября артистка выступит в Зеленом театре на ВДНХ в Москве и исполнит свои главные хиты и другие треки категории 16+. Зрители просят подготовиться к мощному выступлению, полному энергии и смыслов. Но я пока расскажу, кого еще услышим до конца этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближайшие 40 минут проведем вот в такой компании. Под занавес Сивиль, Артики, Асти, Бриллиант. Немного раньше Тэм Импала и Дженни Дракула. И сразу после короткой паузы Медузы и Henry Camomile. Don't wanna go home. Слушаешь Love Radio? Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Звезды Love Radio.
1: Новость из Японии прилетела. Строительная фирма там рассказала, что из-за сильной жары в кабинке туалетов добавили вентиляторы и искусственный туман. Представляешь, до чего дошли японцы? Ну, мне кажется, с таким энтузиазмом в Японии в туалетных кабинках скоро сделают какое-нибудь окошечко, и там будут выдавать охлаждающий напиток, вам матча на кокосовом, на банановом молоке. В общем, вы еще и попьете, а может быть и пообедать успеваете.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Сергей Лазарев, «Самое сердце» — это когда точно знаешь, что твое, а что нет. И мы здесь всецело за то, чтобы такой определенности было больше в нашей с вами жизни. Здорово же знать, например, что впереди бесконечно много твоей любимой музыки.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с какой проведем финальные минуты этого часа. Алоки и Дженнифер Лопес, «Everything Fine» под занавес этого часа. Чуть раньше Севиль, Артики Асти, «Бриллиант». Его найдем обязательно совсем скоро. И The Kid LAROI, Джастин Бибер, «Stay». Сразу после короткой паузы.
2: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк.
13: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
14: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней

0: Мии Бойко.
1: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.

песнях 13.00. Новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio с красивой большой порцией самых разнообразных 100% хитов. На старте этого часа Day T, Take Me There. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Всем хорошего дня. Оставайтесь с нами.

0: Дэнис Уимс, Мистер Нови Дал в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а теперь я расскажу о музыкальных планах на ближайшие 40 минут. Вот кто отметится под занавес этого часа. Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls. Мы Айова, немного раньше. И после короткой паузы моя Мишель на «Малиновой луне». Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Радио представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И

0: морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Фанатоки, извините, Charlie Lips, только что в эфире Love Radio. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максимату. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Акведы.
9: Выбраны.
10: Документы для регистрации ИП.
9: Готовы.
11: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
12: Подключены. Поехали.
13: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
14: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи, но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

часа дня в столице. С большим музыкальным разнообразием проведем новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio в первые 20 Джоэл Кори, Алок, Джастин Тимберлейк, Ольга Серябкина. На старте DJ Gojo, Джейсон Деруло, Мелоди Мичико. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Love Radio.

0: Биспа, Джоэл Коди, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и мы движемся дальше, навстречу ударной порции 100% хитов в ближайшие 40 минут. BTS Swim. За экватором этого часа Шакира, Burn the Boy, Die Die. Еще эти ребята AV, Meet Me in the Dark, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Мурзилав Радио.
1: Новость из Японии прилетела. Строительная фирма там рассказала, что из-за сильной жары в кабинке туалетов добавили вентиляторы и искусственный туман. Представляешь, до чего дошли японцы? Ну, мне кажется, с таким энтузиазмом в Японии в туалетных кабинках скоро сделают какое-нибудь окошечко, и там будут выдавать охлаждающий напиток, вам матча на кокосовом, на банановом молоке. В общем, вы еще и попьете, а может быть и пообедать успеваете.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ну и плавать продолжим в море хитов. Сразу после короткой паузы расскажу, кого еще встретим на финальных минутах этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Как всегда, небольшая, но разнообразная компания. Под занавес I Can't Pop, Butterfly Feelings, Дима Билан, Анна Асти, Пилоки, Two Colors, Bloodstream на одной волне с нами через мгновение.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от

столичных 15.00. Шон Мендес, Камила Кабейо, Кения Грейс, Адам Ламберт. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Джон Саммит, Дюболт, Джулия Чёрч, Shades of Blue. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Лав Радио.

0: Шон Мендес и Камила Кабейо, «Сеньорита» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот в какой еще компании скрасим в ближайшие 40 минут этого часа, ближе к финалу Тиесто и Чарли XCX, «Hardin' It». Чуть раньше «The Bob's a Magnetic». И после короткой паузы Алекс Уоррен, «Fever Dream». Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: знаменитая карточка певицы Элис Мёртон и один из больших хитов 2016 года «No Roots» только что в эфире Love Radio. Ну и теперь пришло время заглянуть в финальные минуты этого часа. Узнаем, в какой компании их проведем.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Пацаны, отправимся в приятное музыкальное прошлое вместе с работой Gin in the Bottle, Кристина Агилера, совсем скоро здесь Тиесто, Charli XCX, Hardinet и Flat Freakers среди счастливых людей после короткой паузы. Ну и новый час откроем актуальными новостями.
2: Реклама.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: Регистрации ИП, счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Телеканал «Пятница» представляет.
13: Я наследник рэпера Гуфа.
14: Младшая сестра Мии Бойко.
15: Я сын Алены Свириной.
12: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
16: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
17: В этом весь ты.
16: И в этом весь ты.
18: Подробнее на tbank.ru. А вот и банк 0+.
19: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена. Большой фестиваль.
20: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: часа дня в столице. Love
1: News. Водители смогут штрафовать с помощью дронов. В РЖД появилась новая услуга. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России предложили использовать беспилотники для автоматической выписки штрафов за выезд на встречную полосу, обочину или другие нарушения ПДД. Об этом сообщает Коммерсант. Сейчас снимки с воздуха можно приобщить к делу, но для вынесения взыскания инспектор обязан лично задержать нарушителя и вручить ему протокол. Москвичи смогут оформить доставку багажа от Сапсана в любую точку города. Для этого пассажирам надо оформить заявку в приложении РЖД «Медиа», указать адрес и удобное время получения, а далее передать вещи курьеру у вагона. Стоимость от 490 рублей. Жителям столицы пообещали последний жаркий период лета. По словам синоптиков, на этой неделе в Москве днем температура воздуха прогреется до 32 градусов, а краткосрочные дожди принесут духоту. Тенденция актуальна для всех регионов Центральной России. Дима Билан впервые прокомментировал ситуацию вокруг своего сольного концерта. Певец столкнулся с массовой критикой после выступления на ВТБ-арене из-за слишком высокой сцены. Поклонники, купившие билеты в фан-зону, уточняли, что не видели артиста. Он, в свою очередь, подчеркнул, что это был инновационный формат шоу, из-за чего ошибки неизбежны. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Спортсмен переплыл Балтийское море за 55 часов с пятой попытки. Чтобы рекорд официально засчитали, мужчина не должен был спать, держаться за лодку без сопровождения, а также обязан своими силами выйти из воды на песок. Это были новости Love Radio.
0: Большой привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 минут здесь Калвин Харрис, Сэм Смит, Маршмеллоу, на старте Нелли Фуртадо, Джастин Тимберлейк, Give It To Me. У микрофона Максим Абдуллин. Это Love Radio. Love.

0: Сэм Смит, Desire, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого еще встретим в ближайшие 40 минут под занавес Teddy Swims, Mr. Know It All. За экватором часа Eben, Forever. Wanna go home, Медуза, Harry Camomile, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего итога.

0: морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Imagine Софи and the Giants in the Dark в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Финальный отрезок этого часа проведем в небольшой, но, опять же, разнообразной компании. Тедди Свимс, Мистер Новый Долл, звонкий, невероятно. Сразу после небольшой паузы из актуальных новостей начнем новые 60 минут здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-4043. ИНН 770-329-54-63.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно.

0: детства.
1: Младшая сестра Мии Бойко.
0: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

0: Москве 5 часов вечера.
1: Россияне смогут подавать претензии туроператорам. Стали известны подробности продолжения фильма «Барби». Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили предоставить туристам возможность направлять претензии турагентам. Речь идет о вопросах качества услуг, а также о требованиях о возмещении убытков, причиненных действиями организаторов отдыха. Подать заявление можно будет не позднее 20 дней с момента окончания действия заключенного договора. Россиянам напомнили, что с этого месяца водители получают право на возврат части стоимости ОСАГО, если они отказываются от полиса до даты начала его действия. Сейчас, при досрочном прекращении договора, эти деньги не возвращаются страхователю, даже если сам период еще не наступил. Помимо этого, из пункта правил исключено упоминание фиксированной суммы лимита при наличии разногласий участников ДТП. Ариана Гранде решила сделать паузу в карьере. Что случилось, узнаешь на модном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Выход второй части фильма «Барби» может не состояться. Все из-за того, что Райан Гослинг, играющий в ленте Кена, потребовал за возвращение к своему персонажу 20 миллионов долларов. Это поставило переговоры о съемках с компанией Warner Brothers на паузу. Отмечается, что за первую часть исполнители главных ролей получили почти вдвое меньше – по 12,5 миллионов на каждого. Love Radio дарит еще один шанс выиграть отдых мечты. В третьем финальном этапе акции «Билеты в лето» мы разыгрываем морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас ты можешь занимать место в финале акции, который состоится 14 августа. Все подробности и правила ты найдешь на сайте loveradio.ru 18+. У москвичей наблюдается тренд на мифологические имена для детей. В этом году в столице родились два Одиссея – Аид, Дионис, Афродит и Гера, а также Зевс, Посейдон и Геракл. Это были новости.
0: Новый час похож на белую футболку. Главное, не испортить его в первые 5 минут. Я постараюсь этого не допустить. Это Love Radio, у микрофона Дима Вебер. Первые в часе – Хюгель, Эммел Энджел, Алтранейт, Move Into The Sun.

0: звучит как сон.
1: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Если начальник дал вам задание, а вам это кажется полнейшей ерундой, знаете, мой вам совет, не отказывайтесь. Возможно, это ваш золотой билет в будущее. Ведь именно так получилось с треком All Rise у группы Blue. Во время записи своего дебютного сингла парни были уверены, что поют полнейшую дичь и жутко ругались со студией. А получился-то шедевр на века.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Но в ближайшие 40 минут ты услышишь треки, во время записи которых кипели не менее горячие страсти. Ближе к концу часа в нашем эфире «Елка и работа витражи».
2: Эти витражи.
0: Чуть ранее Ваня Дмитриенко, «Шелк».
3: Сгораю на губах твоих бордовым цветом и ломай.
0: Ну а после рекламы Tame Impala и Jenny Jacklin. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. Умной колонки.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 59 3.

0: Если вы думаете, что совершаете глупости, вспомните Дуа Липу. Она записала целый трек, инструкцию о том, как не надо возвращаться к бывшим. А сама через пару месяцев взяла и сошлась со своим экс-бойфрендом. В общем, получается, это главный гимн всех сильных, независимых и непоследовательных женщин. Дуа Липа с треком «Urals» на волнах Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а я сохраняю последовательность, оглашу список тех, кто появится в эфире сразу после рекламы. Fastboy, работа The Stealings, далее Ariana Grande, Hate, There I Made You Love Me, завершим час вместе с Софи, Алекс Бэкстер и легендарной работой Murder on the Dance Floor.
2: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандэнс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
9: Акведы.
10: Выбраны.
11: Документы для регистрации ИП.
10: Готовы.
12: Фантастика.
13: Счет, бухгалтерия.
14: Подключены. Поехали.
15: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
16: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
17: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Love News.
2: В России возбудили уголовное дело против Apple. Мир в ожидании свадьбы Криштиану Роналду. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Федеральной антимонопольной службе возбудили уголовное дело против Apple из-за того, что на iPhone и iPad не предустанавливается Max и Restore. Об этом сообщили в ведомстве. Ранее в ФАС выдали предупреждение компании о необходимости устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного ПО на устройствах с iOS. Власти призвали уведомлять водителей за 15 минут до начала эвакуации их автомобилей. С такой инициативой выступили в Госдуме. Делать это можно будет через госуслуги. Увидев оповещение, владелец машины сможет быстро исправить нарушение. Российский авторынок пополнился новой моделью. В России стартовали продажи среднеразмерного премиального внедорожника Esteo MX. Среди особенностей модели 7 режимов движения, современные системы помощи водителю, 3 дисплея, голосовой ассистент на русском языке и обновление по воздуху. Производство внедорожника осуществляется на заводе АГР в Санкт-Петербурге. Сообщается, что цена на базовую комплектацию составит от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сыграют свадьбу 8 августа. По данным западных СМИ, церемония состоится в соборе португальского города Фуншал, а после гости отправятся в 5-звездочный отель. Список приглашенных селебрити должны пополнить Дженнифер Лопес, Трэвис Скотт, Риана, Дрейк, Вин Дизель и Хабиб Нурмагомедов. Дресс-код Total Black. Большая часть школьников в новом учебном году хотят найти вторую половинку, выяснили социологи. При этом улучшить успеваемость намерены лишь 13% подростков. Половина хочет стать отличниками, другая – хорошистами. Среди иных целей – подготовка к экзаменам, определение будущей профессии и освоение тайм-менеджмента. Это были новости Love Radio.
0: Список приглашенных селебрити должны пополнить Дженнифер Лопес, Трэвис Скотт, Риана, Дима Вебер, Юлия Белякова. Мы бы с радостью, но, к сожалению, 8 числа у нас эфир. Это Love Radio. С тобой Дима Вебер на старте. Эйв, meet me in the dark.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: если вы до сих пор ждете своего карьерного взлета, выдыхайте. Поп-королева Мадонна когда-то работала в ночном клубе на подтанцовке, а спустя 40 лет она выкупила права на легендарный сэмпл Лу Рида и записала трек «Месть» Dance Theory, который только что прозвучал на волнах Love Radio. Мы же, руководствуясь исключительно положительными эмоциями и исходя из добрых побуждений, продолжаем третий этап суперпроекта «Билеты в лето». Его бы назвали «Турецкий вайб», главный приз – морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». 14 августа мы определим победителя, который пополнит копилку впечатлений незабываемым путешествием. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+, ну а прямо сейчас дозванивайся в эфир по телефону 8-495-956-106-6 и занимай свое место в финале.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: детский вайб.
1: Ну что, самое время встретить нашу участницу в эфире Love Radio. Маша, привет!
2: Привет!
1: Ну, рассказывай, ты уже слышишь, как на теплоходе музыка играет?
2: Да, еще как!
1: Ну что, ты пока еще стоишь действительно одна на берегу, но, возможно, в ближайшем будущем отправишься в это сказочное путешествие. Скажи, кто-то рядом с тобой сейчас есть? Есть поддержка, плечо?
2: Вот именно, что нету никакого плеча.
1: Маш, я буду твоим плечом, я буду твоим плащом, как говорится. Так что давай. Смотри, правила очень простые. У нас есть 3 палубы и 10 кают. Надо постараться выбрать ту, которая еще не занята.
2: Хорошо, это 3-я палуба.
1: Так.
2: Я люблю поближе 1-й каюты, чтобы обо мне все знали.
1: Палуба номер 3 повыше. Это хорошо, да? Правильно,
2: да.
1: Обзор хороший. А каюта номер 1. Кстати, да, Нижний Новгород, это же столица закатов, где слияние двух рек. Красиво. Ладно, что мы все о наших родных краях. Ну, давай посмотрим, попал ли ты.
3: Добро пожаловать в каюту.
1: Маша!
2: Классно!
1: Я тебя поздравляю. Пока что довольствуйся классными закатами в Нижнем Новгороде, но 14 августа решится твоя судьба, и в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы узнаем, кто же отправится туда, в Турцию, на теплоходе «Астория Гранде». Возможно, это будешь ты. Желаю тебе классного дня. Спасибо, что проводишь время с Love Radio. Ну, а мы возвращаемся в эфир. Там вас ждет масса отличной музыки. С вами Дима Вебер. По-прежнему классного дня.
0: Билеты в лето в эфире Love Radio.

0: Новость из Японии прилетела. Строительная фирма там рассказала, что из-за сильной жары в кабинке туалетов добавили вентиляторы и искусственный туман. Представляешь, до чего дошли японцы? Ну, мне кажется, с таким энтузиазмом в Японии в туалетных кабинках скоро сделают какое-нибудь окошечко, и там будут выдавать охлаждающий напиток, вам матча на кокосовом, на банановом молоке. В общем, вы еще и попьете, а может быть и пообедать успеваете.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: ему Красоточно РУ
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Если вы считаете, что ваша карьера катится на дно, вспомните певицу Мару. В какой-то момент у нее не было денег даже на нормальную еду, и она всерьез собиралась бросить музыку. Но все изменил один случайный трек, записанный с диджеем Бусиным, который за пару дней превратил вчерашнюю любительницу лапши быстрого приготовления в мировую поп-икону. Джан Грув на волнах Love Radio только что.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а вне зависимости от ваших кулинарных предпочтений, я приготовил для вас классные треки. Сразу после рекламы Beyoncé, Single Ladies. Далее Дима Билан, Мари Краймбрери, работа It's My Life. Ну а завершим эти музыкальные 60 минут работой Цунами от Нюши.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
4: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
11: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Власти уточнили условия семейной выплаты. Питание отца влияет на вес ребенка. Меня зовут Юлия Белякова. Это новость Лав Радио. Подробности прямо сейчас. В Минтруде отметили, что обратиться за ежегодной семейной выплатой можно даже после смены работы или увольнения. Главное условие – в прошлом году у заявителя должен быть трудовой или предпринимательский доход, с которого уплачивали НДФЛ. Напомню, мера ориентирована на семьи с двумя и более детьми, если общие финансовые поступления на человека не превышают 1,5 прожиточных минимумов, а имущество соответствует установленным требованиям. Туристы, которые летят в Египет через аэропорт в Каире, могут оформить электронную визу. Документ представляет собой QR-код. Он приходит путешественнику на почту или в мобильное приложение. Предъявить его можно в цифровом или в распечатанном виде. Социальный маркетплейс «Москва. Добрый город» празднует 5-летие. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, за это время к проекту присоединились более 2000 мастеров с инвалидностью, а ассортимент вырос почти до 2000 позиций. Горожане с особенностями здоровья и в трудной жизненной ситуации под руководством наставников создают текстиль, игрушки, посуду, украшения и товары для дома, а желающие могут их купить на первой в России специализированной государственной интернет-платформе. В честь праздника 8 августа в саду имени Баумана пройдет инклюзивный фестиваль с мастер-классами и благотворительными ярмаркой, где можно будет познакомиться с мастерами и приобрести их работы. Питание будущего отца влияет на вес младенца. Бразильские ученые выяснили, что если мужчина перебарщивает с жирной и вредной пищей, ребенок вероятнее родится крупным. Такие продукты усиливают воспаление, влияя на биоматериал. При этом у будущих мам ситуация обратная. Их любовь к вредностям приводит к тому, что ребенок рождается меньше обычного из-за недостатка витаминов. Это были новости Лав Радио. Меня зовут Юлия Белякова. Еще больше интересной информации узнаешь завтра. Прекрасного тебе вечера.
0: Новый час – это как открыть холодильник. Никогда не знаешь, зачем пришел, но хочется, чтобы внутри было что-то вкусненькое. Наш плейлист набит крутыми треками под завязку. Это Лав Радио, Дима Вебер на старте «The Pulse», «Magnetic». Поехали!

0: Если вы думали, что в этой песне The Weeknd поет про романтичную любовь, от которой перехватывает дыхание, то забудьте. Клип на этот трек, чтобы вы понимали, забанили в онлайн-кинотеатрах из-за слишком жестких сцен BDSM. Только что главный танцевальный гимн всех любителей острых ощущений и Take My Breath на волне Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне Love Radio.
0: Ну и мы не сбавляем оборотов. В ближайшие 40 минут услышишь ближе к концу часа Сивиль, Артик и Асти, Бриллиант. Чуть ранее Акмаль, Любовная.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше, в городе все плачут.
0: Ну а после рекламы Шакира и Burna Boy, Дай-дай. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай «Лав Радио».

0: на сайте loveradio.ru.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Если вам в очередной раз разбили сердце, вытирайте слезы и учитесь прагматизму у певицы Роксан. Она записала целый трек о том, что цифры на банковском счете никогда не изменят, не соврут и не уйдут к другой. Как по мне, так это идеальный гимн для всех, кто вместо романтики выбрал стабильный заработок. Роксан, DM, NDS и Strange Fruits Music с треком Money, Money только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а если ваши сердца не зачерствели окончательно, делайте громче. После рекламы для вас Сивиль, Артик Асти с работой «Бриллиант». Далее «Пунктуал» Джордан Шоу с работой «Do It All Again». Ну а завершит этот час Леди Гага с работой «Just Dance».
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus – моя движущая сила. BLG – надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ОРВВ, ОГРН, 123-770-047-19-19-142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свериной.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам в 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
9: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
10: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

Москве 8 часов вечера. Говорят, счастье любит тишину, но прямо сейчас мы с DJ Light'ом опровергнем этот факт. Это Love Radio, музыкальным парадом команды я, Дима Вебер, и прямо по курсу то, что действительно делает нас счастливым. Love Power. Ключ на старт.

0: если бы перед нами стояла задача создать саундтрек к сегодняшнему дню, то за этим мы бы обязательно обратились к диджею Лайту. Жаркий летний наш. Love Power на Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а мы держим планку и в ближайшие 40 минут не дадим тебе закиснуть. Ближе к концу часа лови трек «Черновик» от Амчи и Алиши.
2: Открываешь путь.
0: Чуть ранее Алекс Ворон, Fever Dream. Ну а сразу после рекламы Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: если парень зовет тебя на свидание поесть мороженого в луче лунного света, не спеши крутить пальцем у виска. Возможно, он просто наслушался Бенсона Буна. В эфире Love Radio главный трек для всех, кто готов терпеть любые странности парня, если он чертовски круто умеет делать сальто на сцене. Это Mystical Magical.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Не уверен, что у артисток, которые появятся в нашем эфире после рекламы, такие же гимнастические способности, но вот с творчеством у них все окей. Далее в нашем эфире Айова с работой «Мы», ну а завершим этот час Кайли Минок и работой «Can't Get Out of My Head».
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВБ.
4: РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк. Бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сберспасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
12: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

Москве 9 вечера. Люди уверенно говорят, я на 2 минуты, особенно когда речь идет о ремонте, отпуске или выборе фильма на вечер. Хорошо, что музыка всегда приходит вовремя. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер, первый в часе DJ Gorge от Jason Derulo, Melody, Meet

0: если вы считаете свою личную жизнь сложной, просто вспомните, что этот трек стал главным саундтреком к самым диким изменам и скандалам в сериале «Эйфория». Идеальный вариант от Тувело для всех, кто любит запутаться в отношениях, пореветь в ванны, а потом пойти танцевать. Работа «How Long» только что на волнах Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее треки, не уступающие в драматическом градусе. В ближайшие 40 минут ты услышишь ближе к концу часа лирик аутентичная. Чуть ранее Атимас, I like the way you kiss me. Вскоре после рекламы Five Star Family Fargo. Перемотай. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: by step. Won't you give me that step by step?
1: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
2: Алиса, включи Лав-радио.
3: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
1: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
4: Любимые ведущие и шоу.
1: 24 часа, 7 дней в неделю.
4: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
1: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
5: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
6: Телефон рекламной службы Лав-радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Если ваш парень уверяет, что не хочет серьезных отношений просто потому, что сейчас занят карьерой, поставьте ему этот трек, потому что его автор вообще не парился и честно спел, что ему от девушки нужен только... Ну, вы поняли. В общем, главная работа всех честных эгоистов и любителей легких интрижек. Это Ать Маш в эфире Love Radio. I like the way you kiss me.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а далее треки, которые тоже удивят вас своим романтическим настроем. Сразу после рекламы. Лови лирик аутентичная, touch and go с работой Would You. Ну а завершит этот час Рики Мартин и Мэя с работой Private Emotion.

Москве 10 вечера. Всегда удивлялась, что будильник и любимая песня могут звучать из одного телефона. А эмоции вызывают совершенно разные. Хорошо, что сейчас будет второй вариант. Это Love Radio, Дим Вайбер у микрофона, на старте Джон Сам, Индивол и Church, Shades of Blue.

0: Если вы хотите, чтобы ваш бывший искусал себе локти, то Кэти Перри уже придумала идеальный план. Она официально назвала этот трек гимном для мстительных танцев, под которые нужно выглядеть максимально сексуально, видимо. Надеюсь, вы сделали погромче и отправили мысленный привет всем, кто нас потерял. Это Кэти Перри и Алессо на волне Love Radio. When I'm gone.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее в нашем эфире треки, которые помогут смотреть в будущее с оптимизмом. Ближе к концу часа услышим Филатов и Кэрос среди счастливых людей. Чуть ранее градусы на ресницах. Ну а вскоре после рекламы Тейм Импала и Дженни Дракула. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: lovradio.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: только что в эфире Love Radio, Тиесто, Джонас Блю и Рита Ора с работы «Ритуал». Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а после рекламы ты услышишь One Republic и работу If I Lose Myself, далее Blow и работа Revolver завершит этот час Филатов и Кэра с работой среди счастливых людей. Ну а я, Дим Вебер, с тобой прощаюсь. Услышимся завтра здесь, на любимой волне.

0: августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять, но в Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: РВБ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидино. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026.

0: Новость из Японии прилетела. Строительная фирма там рассказала, что из-за сильной жары в кабинке туалетов добавили вентиляторы и искусственный туман. Представляешь, до чего дошли японцы? Ну, мне кажется, с таким энтузиазмом в Японии в туалетных кабинках скоро сделают какое-нибудь окошечко, и там будут выдавать охлаждающий напиток, вам матча на кокосовом, на банановом молоке. В общем, вы еще и попьете, а может быть и пообедать успеваете.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Продолжай мне объяснять.
1: На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: РВВ, ОГРН, 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.